Аз ай се велико, я анда ем я гуд, я ястот бух гнуд, я хлам лах суд, а ни эхо фан я вегстад, а ни воорда фан я груд, ле белофтес фан я омдрад.